Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-5095.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Поздравление председателя Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Хуснутдиновой Гульнара Вилевны с Днем Великой Победы. Уважаемые татарстанцы, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех с победой в Великой Отечественной войне. Победу советский народ одержал благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа. И этот подвиг навеки останется в сердцах поколений. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. Мира всем, крепкого здоровья, добра и счастья. С праздником Великой Победы!
2: Ипиге ялган май тәмінде, әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерз жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
3: Қайшан біте енді бұл үш. Ял итерге уақыт та йоқ. Пазысы, отақтасы, нишлерге де білмейм.
4: Біз білеміз. Уралец сәуде йортына кел. Көп түрлі мини-тракторлар арасындан көңіліңе ұшағанын сойлап ал. Мини-тракторларға жайланмалар да бар. Рәхәтләнеп ішле. Уралец сәуде йорты. Қозан, Мамадыш тракты, 35-ші йорт.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи.

0: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы. День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину. Сегодня в этот светлый день мы обращаемся ко всем ветеранам с глубоким уважением и благодарностью. Спасибо вам за возможность жить, любить, радоваться жизни. Желаем вам здоровья, благополучия, светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне и бодрости духа.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
4: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: Звоните.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
10: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
11: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Опастағы хазина тізіліш материаллары кебеті барлық сатып алышыларын яз хәм хізмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш таварлары тәғдим ете.

0: Алуши тауқлар, козлар, урдектер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмә шахары 14 шахи турамы 56 шир. Телефон 6-21-41. Шахар коды 8-855-94.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.

0: предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
3: Ойдан бу тауыш келе, сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тулырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социаль шілтәрлерді, жәйінен сәләт тәуіткер. КБУ, сәләт ұқырайым
4: 156-06-46-60 Қазан. Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан.
4: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
7: Ауыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, жауаплылығы шикленген жамғияты.
8: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Ямле төркеме.

0: Ерак түгелінде майға да яз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмасын, язғы дәр әм майымы Зейнеп Фәрхетдинова.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Майские каникулы в САЗС «Таифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год. 45-ci yıl rejimi gününden son jirestineinde kup meyazlar kildi. Büyük jimu kitregan suoş hem hizmet veteranlarına mengelik don. Sizning tendegi yora sızlanularını jimleyte olmasak da, kumil sıkrauları ғызны кеметірге тіліп, сізге бұлған ұлы құрметті бізіні білдіребіз. Бәйрем білен сізіні. Құрмет білен Болташ муниципал район башлығы Рамил Рашитулы Нотфуллин.
5: Иғтибар, иғтибар! Ин яқшы хан көптірілі мебель Савиновы сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савиновы сәуде өзәгінде Емашып 93. Мебель керек екен Савиновы сәуде өзәгіне кел. Емашып 93.
6: Құрметлі достым, тезден Құрбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Баулы территориаль Бринчель профсоюз и Ишмасының правком рейсе Муллаев Раушан Закарияулы суғыш ветеранларын, тыл батырларын, һәм барлык Татарстан халкын бийек жиңү көне белән ихластан тәбрик итә. Жиңү көне ул туган илебезгә тынычлык китергән әби бабаларыбызны данлау, аяусыз сугышта батырларыбызның тәвәккәллеген һәм кыюлыгын искә алу көне. Без сугыштан соң туган буыннар тиңдәшсез батырлыгыгызга, көчле ихтиярыгызга сокланып бүген сезнең алда баш иябез. Тормышларыбыз имин, көннәребез якты, күңелләр һәрчак шат булсын.

0: Жиңу күні білен тәбірік етем. Бұй үзгі күнді біз суғышта ботырлар шекрешкен, қызметті тіңдәшсіз фидақарлы көрсеткен, отанын үзіліп сүйген донлы буын уәкілеріне шексіз рәхметі бізіні білдіребіз. Сізге иқлас көңілден, исәнлік саулық, көңіл көтәрінкілігі, һәм яқынларығызның көңіл жылысын тұйып ешеуігізіні тілейм. Тыныш илде яшерге яссын. Бәйрем білен.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
2: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
3: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
4: жауаплылығы шекленген жамғияты.
5: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Муниципальное унитарное предприятие ПАТЭ-П2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
2: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за Родину, кто прошел

0: суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
1: 45-й ел рожену күнінен соң жерістін айынды көп мейазлар келді. Бейік жему кетірген соғыш хан хызмет ветеранларына мәңгілік дон. Сізнің тендегі йора сызлануларыны жинлейті олмасақ та, күңіл сықрауларығызны кеметірге тіліп, сізге болған олы хүрмәті бізні білдірәбіз. Бәйрем білен сізні. Хүрмәт білен Волташ муниципаль район башлығы Рамил Рашитулы Нутфуллин.
2: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашего семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Ихтибар!
5: Ихтибар!
4: Ихтибар!
5: Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар.
7: Дәртле җырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп бердик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 600 евро на прыгай кинчер. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Давлян.

0: Окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
3: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
4: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесе һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән шын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйльлеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
5: Ерак түгел инде майга да яз ясарбыз. Филармониядә 15-16, 17 майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас мөмкин. Язгы дәрт һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Яш чикләве 6+.
6: Казан 2026 ел.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко улы. 8-987-88-737-138.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
10: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Болгар радиосы.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа «Бренч Йир». Украин 118-284-7189-584.
5: 2026 ел. Ящик лево «Отоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккошбыз. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Майские каникулы с АЗС Тарифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля.

0: 18+.
1: 2026 год.
2: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы. День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину. Сегодня в этот светлый день мы обращаемся ко всем ветеранам с глубоким уважением и благодарностью. Спасибо вам за возможность жить, любить, радоваться жизни. Желаем вам здоровья, благополучия, светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне и бодрости духа.
3: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, бұршылма. Зәкет хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хатта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Бұжмақ үзіліп, шет елдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орынлар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
6: Алдан табиб білен кеңешлешу керек.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места.

0: өстәуінә китіріп та қоялар.
1: Міне еш маса мұңайлы.
0: Тимір печ. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
3: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә ойырымда сатыла. Атабай фирмасы. Лайыш районы Атабаева ауылы.
4: Қазандағы телефон 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: 203-96-51.
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
9: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
10: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
13: Илгиз Мөхәтдинов.

0: детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Койдан бутауыш келе, селет джеги смену аргадеше. Береда болағызны шанышлы дуслар, қызықлыш оралар, юнла білін меркеті. Тулырақ селет ноқтай биз сайтында, әм социал чинтерлерді, джейнен селет тәуткер. КБУ РССЛЕТ ОГРМ 156-046-0-46-60-Озан.
2: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
3: Берем нерден ишлисен.
4: Бақшада инде, асин.
3: Мен терезе алыштырам.
4: Өзіңме?
3: Юқ инде, онды ишіні профессионалларға тапшырам. Алтын құлғы ишмасы пластик терезелеріні шәбетіп қойабек.
5: Опас, Койбыш, Буа, Тәті, Шкамы тамағы районларына хатлы барып ишлилер. Алюминий конструкциялар ишлә бирәләр. Бесекка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да ишли. Телефонын язып қой. 8-93-93-96-90-91. Алтын құлы ишмасы.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
8: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
9: Гүзәл Салаватова.

0: Ойбыш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
4: Трамвай кузгала. Трамвайда буюлы. Мин дә сезнең белән барам.
5: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көне.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Опастағы хазина түзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз хәм хызмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән иқластан тұтлы. Ояз күк езі, ғайләләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йұртығызның яңарту үшләрін хазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші А йұрты.
2: Телефон 2-18-27.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән елга авылына багышланган җыр.

0: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
1: Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
0: Звоните.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоп.

0: радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем все

Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от остатков.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Ильмира Нагимова.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet. Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
2: 2026 год.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 800-43-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Берем нерден ишлисен.
5: Бахшада инде, асин.
4: Мин терез алыштырам.
5: Узыңме?
4: Юг инде. Уанды ишны профессионалларға тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерні шәвитіп куябей.
6: Опас, койбыш, буа, тәті, шкамы тамағы районларына хатлы барыр ишлилер. Алюминий конструкциялар ишлабирелер. Бесекка хам верандаларны пуялалыйлар. Опас хам койбыш районларында офислары да ишли. Телефонын язып кой. 8-90.

0: 3-93-96-91-91. Алтын қолы ешмасы.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Қойдан бұта ұш келі, сілет жегі смен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйіні сілетті өткер. Күбі өткі сілет өкілейін 1963-46-60-Озан.
3: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Ерак түгелінде майға да жаз ясарбыз. Филармонияда 15-16, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұң жазғы дәр әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Ящиклява, Олта Плюс.
7: Пазан, икунда Ермолыча. Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхуддинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
0: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
8: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шаптан таныш милли тем.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

FS-77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-7738.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мә?
6: Минди тағын.
5: Нишләрін біләсің инде? Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та хуялар.
6: Менә еш масам оңайлы.
5: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хызмәт. Петрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
8: Телефон 240-41-43.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Берем нерден ишлисен.
2: Бахшада инде, а син?
1: Мин терез алыштырам.
2: Узынг ме?
1: Юг инде, уанды ишны профессионалларға тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерні шәбетіп куябек.
3: Опас, койбыш, буа, тәті, шкамы тамағы районларына хатлы бары вишлилер. Алюминий конструкциялер ишләбирәлер. Беседка хам верандыларны пуялалыйлар. Опас хам койбыш районларында офислары да ишли. Телефонын язып куй. 8-93-96-90-91. Алтын кулы ишмасы.
4: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күпләп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы, Атабаева ауылы.
5: Қазандағы телефон 203-96-51.
6: 203-96-51.
5: 203-96-51.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей.

0: Стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
1: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь.
2: Байбаш муниципаль район баштыгы Альберт Илгизярулы Рахматуллин бийек жеңү күнүн каршы алуучу ветеранарыбызга изге тилектерин жеткире. Һәр жылына 9-нчы майны белгилеп өткәндә без аның нинди югалтулар бәрабәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби бабаларыбыз, ничә еллар узса да, күпме буын алышынса да, халык батырлыгы бер кайчан онытылмас. Якты маяк булып яш буынга дөрес юл күрсәтер, ватанны сөйргә, туган ил хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветеранарыбыз. Гомерегез узун, сәламәтлегегез нык, көннәрегез
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: 45-й ел жену күнінен соң жер үстіне енді көп мейозлар келді. Бейік жену кетірген соғыш хан хызмет ветеранларына мәңгілік дон. Сізнің тендегі йора сызлануларына жемлейті олмасақ та, көңіл сықрауларығызны кеметірге тіліп, сізге болған олы хүрметтібізіні білдірәбіз. Бәйрем білен сізні. Хүрмет білен Болташ муниципал район башлығы Рамил Рәшитулы Нұтфуллин.
5: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Зәмирә Рәҗәп.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть-Арена Буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз сарае Казан РТ 600 евро 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рөстәм Асадуллин.

0: Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.